podcast-ке амьсгалтар мигсэр хитаны турбел мидэн оор мигсэр аа оо цаман жэ уингсэр аа ээ оо шэ шалдэ гэрэн гэрэн гомон дэгэн бари 060 8 5 9 4 нонго имэ таны турбел лэкэ гомон мэн артмэ дэй билэ гэрэн нар лаан тэбэлэ гэрэн гомон зэр согон гомон гүйэ гэмэ шосэ гэрэн тэбэлэ гүйэ гомон гүмэ ээ юка гэрэн мэн шэгэ шок хила мэн наа мигсэр джи чаг магия эбэ дуцава наро эба тэка эба энэ ла сикура буур сунгла ка хэн зэра шимшэрэ хэн шэнэ бэн зэгэ шос лэкэ гомон мэн ари билэ гэрэн лиа ямон ла тэбэлэ гэ фэйсбук лэн тэлэ бэнгэ гэрэн гомон шэ шалдэ гүтэр сажэн гэсэн бурша фэйсбук эбэ лэкэ гэрэн тэнэ шэгэ шок хила хэ тэтмэ лэ гэ ка хэ лэкэ нэ бэнгэ тэр сажэн гэсэн бурша ватсап гүбүн гүв кан ди сэ кунэ лэкэ ватсап намба 060 8 7 5 9 4 2 kulukusara ka kotara liya yan tlanu ko zefka le gama kumena ri bela ri yan tlanu ela mina no seba kore kampanganyi solar kota kwa rukuteka enkwako nokuteka Facebook WhatsApp ne le ka riqengwe enkari ro runwe ntsene ibi yenza ka sweswo ze nokuteka la ka kotara liya ya awara ri yan tlanu ko zefka le gama kumena ri bela ri yan tlanu senza ka sweswo ela tsumela ka hiya yababzela ku felish kombilano sa felish anniversary sweswo xenda exikala la ka wara ka gama kumena ri bela ri liya yan tlanu ko zefka le ka wara liya yan tsebu nokwamkerile mengisorome ene le kwa kusungula ku la share mo sha sharanza mina ni tle mina wa DJ yema vona vona master party loko ri fika no pfuna ni pfana ni pfuna ni pfana ni gena machine nga gongonzang # tlhava ni tlhava na le ka mishozo ri mhlambi ksirabe hi tele ku tlhava la.